0: душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Всего мира, благостояние святых Божьих церквей, соединений всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Святые руками, всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Храними стране нашей властях и воинстве ее. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Святые обители сей, граде всем, всяком граде, стране, веру.

0: изобилии плодов земных и времени их мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

0: Бый слово Господне ко Илии пророку и рече ко Ахаву, жив Господь Бог сил, Бог Израилев, ему же предстаю днесь пред ним, аще будет в лето сия роса или дождь, аще не словесы уст моих. И бысть глагол Господень ко Илии глаголя, иди отсюда на восток, и скрыйся в потоце Хорафове, при реце Иорданове, и будет вода от потока, и пьешь ее, и вранам повелю питать и тятаму, и иди, Илия, и сотвори по глаголу Господню, и седя при потоце Хорафове, пред лицем Иордановым, и в ранове приношаху ему хлебы за утро, и мяса к вечеру, и от потока пияше воду, и бысть под днех исше поток, яко небе дождя на землю, и бысть глагол Господень ко Илии глаголя, «Восстань и иди в Сарефу Сидонскую, и прибуди тамо, себо заповедах жене вдовице припитати тя, и восстав иди в Сарефу Сидонскую, и прииди во врата града, и се тамо жена вдова собираше дрова, и возопи Илия вслед ея и рече ей, принеси мне убо мало воды в сосуде да пию, и иди взяти воды, и возопи Илия вслед ея и рече ей, прими убо мне и укрух хлеба в руце твоей и даям. И рече жена, жив Господь Бог мой, аще есть у меня опреснок, но разве елика горсть муки в водоносе, и мало елея в очванце? И ся собираю два поленца, и в ниду, и сотворю себе и чадом моим, и снем и умрем. И рече к ней Илия, дерзай и в ниде, и не сотвори по глаголу твоему, но сотвори мне оттуда преснок мал прежде, и изнесешими, себе же и чадом твоим сотвориши последи. Яко так оглаголит Господь Бог Израилев, водонос муки не оскудеет, и чванец елея не умалится до дне, донде же даст Господь дождь на землю. И иди, жена, и сотвори по глаголу Илину, и дади ему, и едяше той, и та, и чада ея. И от того дне водонос муки не оскуде, и чванец елея не умалися по глаголу Господню, и же глагола рукою или иною. И бысть по глаголях сих, и разболеся сын жены и госпожи дому, и бе болезнь его крепка зело, донде же не оставнем дух. И рече жена ко Илии, что мне и тебе, человече Божий, вшел еси ко мне воспомянуть и грехи моя, и уморите сына моего. И рече Илия к жене, дашь мне сына твоего, и взят его от лона ея, и вознесе его на горницу, в ней же сам почиваше, и положи его на одре свое. И возопи Илия ко Господу, и рече, увы мне, Господи, свидетелю вдовы, у нея же аз пребываю, ты озлобил еси, еже уморите сына ея, и дуну на отрочище три краты, и призва Господа, и рече, Господи Боже мой, да возвратится убо душа отрочище сего вонь, и бысть тако, и возопи Илия, и услыша Господь глас Илиин, и возвратися душа отрочище и оживе, и поят Илия отрочища, и сведи и от горницы в дом, и даде и матери его, и рече Илия к ней, вишь, яко жив есть сын твой, и рече жена ко Илии, все разумех, яко человек Божий еси ты, и глагол Господень во устех твоих истинен.
1: Премудрость.
0: Царство третьих чтение. Бысть глагол Божий ко Илии фесвитянину, в третье лето царства Ахавля глаголя, иди и явися Ахаву, дам бо дождь на лице земли. И бысть, яко види Ахав Илию, и рече к нему, аще ты иси развращай Израиля. И рече Илия, не развращаю аз Израиля, но ты и дом отца твоего, внегда остависте вы Господа Бога своего, и идосте вслед Ваала, и ныне пасли, и собери ко мне весь Израиль на гору Кармильскую, и пророки студные Вааловы, их же 350, и пророк мерзких 400, идущих трапезу и Иезавелину, и по глаголу Илиину посла Ахав весь Израиль, и собрав все пророки на гору Кармильскую, и приведя ко всем им Илию, и рече им Илия, доколе вы храмлите на оба колена ваша, аще есть Господь Бог, идите вслед Его, аще ли вал есть, то идите за Ним, и не отвечаше Ему люди и словесе, и рече или я к людям, аз есть мостах пророк Господень един, и пророцы Ваалова, их же 350 мужей, и пророков мерзких 400, и рече или я, дадите ми два юнца, да изберите себе единого, и растишите и на уды, и возложите и на дрова, да не приложите огня, и аз растишу юнца другого, и возложу на дрова, и огня не возгнещу, и да призовите имена богов ваших, и аз призову имя Господа Бога моего, и будет Бог, и жащий послушает огнем, то есть Бог, и отвечаше все люди, и реша, добро глагол или ин, и же глагола, да будет тако, и рече или я пророком студным, изберите себе юнца единого, и сотворите вы прежде, як у вас есть множество, и призовите имена богов ваших, и огня не пригнещайте». И паяше юнца, и сотвориша тако, и призоваху имя Ваалова от утра и до полудня, и реша, послушай нас, Вааля, послушай нас, и не бегласа, ни послушания, и рыскаху около жертвенника, и же сотвориша сии, и бысь полудне, и поругаси им, или я фесвите, не напиши, зовите гласом великим, яко Богу вашему не празднство есть, да едать, что иное строит, или уснув есть, да убудите его, и завяху гласом великим, и краяхуся по обычаю своему ножи, и мнозе бишу себе бичми, да пролитие крови своя, и прорицаху, и бысь до вечера, яко быть и время взыти жертве, и не бегласа, и глаголы Илия к пророкам студным глаголя, отступите ныне, да я сотворю жертву мою, и отступишь идти, и умолкнуша, и речи Илия к людям, приступите ко мне, и приступишь к нему все людие, и прият Илия 12 каменей по числу колен сынов Израилевых, як уже глаголы ему Господь, Израиль будет имя Твое, и созда камени во имя Господне, и исцели алтарь раскопанный, и сотвори море, вмещающее две меры семени, окрест алтаря, и воскладе полено на алтарь, и же сотвори, и растеса на уды все сожигаемые, и возложи на полено, и обыди алтарь, и речи Илия, принесите мне четыре водоносы воды, и возливайте на всесожжение и на полено, и сотвориша атаку, и речи удвойте, и удвоиша, и речи утройте, и утроиша, и прохождаша вода окрест алтаря, и море исполнися воды». И возопи Илия на небо и рече, Господи Боже Авраамов, Исааков и Иаков, послушай меня, Господи, послушай меня днесь огнем, да разумеют все люди и сии, яко ты еси един Господь Бог Израилев, и аз раб твой, и тебе ради сотворих дела сия вся, и ты обрати сердца людей сих вслед тебе». И поди огнь от Господа с небесе, и поеди все сожжения, и полено, и камени, и перст, и воду, я живе в море, вся полеза огнь, и подоша все люди на лице своем, и реша, воистину Господь Бог, то есть Бог, и рече или я к людям, понимайте пророки Вааловы, да не един скрыется от них, и яша их, и веди я или я на поток кисов, и ту их закла, и рече или я по всем Ахавове, сегла схождение дождевного, призи колесницу твою и сниди, да не постигнет тебе дождь, и взыди Илия на Кармильскую гору, и преклонися на землю, и положи лице свое между коленом своим, и помолися ко Господу, и небо помрачися облаки и духом, и бысь дождь велий, и плачася Ахав, иди до Изриеля, и рука Господня бысь на Илии, и стегнув чресла своя, и тече пред Ахавом до Изриеля». И возвести Ахав жене своей и Иезавели, вся Илика сотвори Илия, и яко закла пророки ножи, и посла Иезавельку Илии глаголя, утро в сей же час положу душу твою, яко же душу единого от сих, и слыша и убояся Илия, и восстав иди души ради своей, и прииди в Версавию землю Иудову, и остави отрочище своего тамо, и иди в пустыню дне путь». И пришед седе под смерчием, и проси души своей смерти, и рече, да влеет ли, Господи, прими оба душу мою от мене, яко несть маз паче отец моих, и ляже и успе под садом, и се ангел Господень коснуся ему, и речи ему, восстани яш тепи, и возрев Илия, и се превозглавие его, преснок ячменный, и корчаг воды, и восста, и еде, и пит, и обращся успе, и обращся ангел Господень вторицею, и коснуся ему, и рече ему, Восстань, ешь и пей, яко много от тебе путь. И восстань, и еди, и пит. И иди в крепости яди, то я 40 дней и 40 ночей до горы Харивские. И вниди там, и в пещеру, и вселися в ней. И се глагол Господень к нему, и речи ему, Господь, что ты зде или е? И речи или я, ревнуя по ревновах по Господи, бузе вседержители, яко оставишь эти сыновей Израилевы, и алтари твоя раскопаша, и пророки твоя оружием избиша, и остах ас един, и ищут души моей изъятию. И речи ангел, изыди утро, и стани в горе пред Господем, и семи мои идет Господь, и дух велие крепок, разоряя горы, и сокрушая камени пред Господем, не в дусе Господь, и по дусе вихрь, и не в вихре Господь, и по вихре огнь, и не в огне Господь, и по огне глаз клада тонко, и там у Господь. И бы сяку услыши, Илья, покры лице своей милотею своею, и изыди, и ста при пещере, и се к нему бысь глаз, и речи, что ты зде, Илье, и речи, Илья, ревнуя по ревновах по Господе Бозе Вседержители, яко оставяши завет твой сынове Израилевы, и алтари твои раскопаша, и пророки твои избиша оружием, и остах азъедин, и еще души моей изъятию. И речи Господь к нему, иди возвратися путем твоим, и пойдешь в путь пустыни Дамасковой, и помажешь Азаила на царство в Ассирии, и Иеуя сына Амисина, помажешь в царя Израилю, и Елисея сына Асафатова, помажешь вместо себе пророка.
1: Премудрость.
0: Царство четвертых чтение. Бысть во дни оны, обрети Илия Елисея, сына Асафатова, и той ораше волами, иди Илия к нему, и повержи Илия милость свою на нем, и остави Елисей волы, и тече созади Илии, и служаше ему. И бысть всегда взят убыть Илии Господем в вихре, яко на небо, и идоста Илия и Елисея в Галгалы, рече Илия ку Елисею, сиди убызде, яко Господь посламя до Иордана, и рече Елисей, жив Господь и жива душа твоя, аще оставлю тебе. И поедоста оба, и 50 мужей от сынов пророческих приидоша, и сташа прямо издалеча, оба же стаста при Иордане, и прият Илия милость свою, и свитью, и порази ею воды, и разделися вода сюду и сюду, и приидоста оба по суху, и бысть яко приидоста, и речи Илия Елисею, просить, что сотворю тебе, прежде даже не взят буду от тебе, и речи Елисей, да будет оба дух, и же в тебе сугуб во мне. И речи Илия, ужесточил, если просите, оба чаще увидишь имя в земле, мол, тебе будет титаку, а щели же не увидишь и не будет. И бысть идущим им и глаголющим, и вся колесница огненна, и кони огненни, и раздели между обема, и взяться Илия трусом, яко на небо, и Елисей зряше, и той вопияше, отче, отче, колесница Израилева и кони его, и не видя его к тому, и ядца Елисей заризы своя, и раздрая на двое, и взят милость Илину Елисей, падшую верху его, и обратися Елисей, и стан обрези Иордана, и прият Елисей милость Илину, падшую верху его, и удари воды, и не разделишася, и речи Елисей, где уба есть Бог Илин Апфо, и удари Елисей воды второе, и разделишася воды,

все пречистые владычицы нашей Богородицы и Пресвятой Девы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательству честных небесных сил бесплодных, честного славного пророка Предтечи Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и святаго пророка Божия Илии, и Божие памятно несовершаемых всех святых, молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе.

Услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, и сущих в море далече, и милостив буди, Владыко, о грехах наших и помилуйны. Милостив бой, человека любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,

Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами всепречистая Владычице наша, Богородице и Преснодевы Марии, силою честнаго и животворящего креста, предстательствуй святаго архистратига Божия Михаила и прочих честных небесных сил бесплотных, честнаго славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, и святаго пророка Божия Илии, Его же и память ныне совершаем, святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова и прочих святых славных и всех вальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, ижево святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, ижево святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святаго пророка Божия Илии, их же и память ныне совершаем, и всех святых Твоих. Благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши, яко благо.

Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во веки веков. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святий, посети і исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во веки веков. Амінь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

благословивый пять хлебов, и пять тысяч насытивый, сам благослови хлеб сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святей обители сей, во граде сем и во всем мире Твоем, и вкушающий от них верных, посвяти, яко Ты все благословляя, освящай всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Всесвятым, и благим и животворящим Твоим.

Господи, уснемо и отверзиши уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, уснемо и отверзиши уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, что ся умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, ней спасением у Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, и си, слава моя, и вознося главу мою, гласом моим ко Господу возвах, и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах во стах, яко Господь заступит мя, не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующими псуе, зубы грешников сокрушилась и. Господнее спасение на людях Твоих благословение Твое. Аз уснух и спах во стах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь мене, ниже гневом Твоим накажешь мене. Яко стрелы Твои унзоша во мне, утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего. Несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзыдоша главу мою. Яко бремя тяжкое тяготеша на мне, восмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. По страдах и сляхухся до конца, весь день сету я хуждах. Яко лятвия моя наполнишася поруганий, и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, остави мя сила моя, и свет очи у моей, и той не со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближившихся и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголуху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аже яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю у своих, и бых яко человек не слыша, и не имы его устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко орех да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя вели речь ваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящими обесправды, воздающими зла и возблагая оболгах умя за негонях благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, Боже, жда Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя в земле пусть и непроходнее безводнее. Так во святем явихся Тебе видеть и силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче животу, сне моей похвалите Тя. Так ублагословлю Тя в животе моем, и о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнися душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был и си помощник мой, в крови крилу Твою возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, меня же прият десница Твоя, и же в суе скаша душу мою внидут преисподняя земли, предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишься все уста глаголящих неправедная. На утренних поучахся в Тя, яко был и си помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, меня же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися. Применен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи в мертвых свободе, яко я звене спящий в гробе, их же не поминуюсь и к тому, и те от руки Твоей отринове не быша. Положишь меня в рове преисподним, тенных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навилась и на мя. Удалилась из знаемых моих от меня, положишь меня мерзость себе, предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачами воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь, кто во гробе милость Твою, истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвений. Яс к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит.
Скую, Господи, отрейши душу мою, отвращайши лице Твое от меня, нищий смаз и в трудех от юности моя, вознежися, смирихся из немогух, на мне приидуша гневе Твое, устрашение Твое возмутишь мя, обыдоша мя, яко вода весь день одержаша мя вкупе, удалилися от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и ночи пред Тобою, да внидит при Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя Святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желание Твое, обновиться, яко орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееве, сыновом Израилевым, хотение своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливый, много милостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Якобы в высоте небес не от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и лика стоят востоца от запад. Удалилось от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко печтесь мы, человек, яко трава дней Его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко дух пройдем нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа, вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа, вся дела Его на всяком месте, владычестве Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей. Услыши меня правде Твоей, и мне вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирилась в землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучися во всех делях Твоих, в творениях руку Твою поучася, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров, слыши, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою, изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегох, научи меня творить и волю Твою, яко Ты, иси Бог мой, дух Твой благи настает меня на землю праву, имени ради Твоего, Господи, живишь меня, правдою Твоею, изведеши от печали душ мою, и милости Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся стужающие души мои, яко аз раб Твой есть мя. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий настает мя на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе,

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу, Пресно Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

пресно и во веки веков. Аминь. Возлюблю Тебя, Господи, крепости моей, Господь, утверждение мое, прибежище мое, избавитель мой. Бог мой, помощник мой, уповаю на Него, защититель мой, рог спасения моего и заступник мой. Хваля призову Господи, от враг моих спасуся. Одержаши мя болезни смертные, потоцы беззакония сметоши мя, болезни адовы обыдуши мя, предвориши мя сети смертные, и внегда скорбеть ими призва Господа и к Богу моему возвах. Услыши от храма святаго своего глаз мой, вопль мой пред ним, внеди во уши его, и подвижися, и трепетно бы из земли основания гор сметошися, и подвигошися, яко прогневася на ня Бога, взыди дым гневом его, и огонь от лица его воспламенится». Угле огни возгорейся от него, и преклони небеса, и сниди, и мрак под ногам его, и взыди на херувимы, и летели те на крылу ветреню, и положи тьму за кров свой окрест его, вселение его темновода во облацах воздушных, от облистания пред ним облаца приидоши град и угле огненные, и возгреме с небеси Господь, и вышне даде глаз свой, не спасла стрелы, и разгнай ему, не умножи и смятея, и явившиеся источницы во дни, открывшиеся основания вселенные, от запрещения Твоего, Господи, отдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и прият мя, восприят мя от вот многих, избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердившися паче мне, предваривши мя в дни озлобления моего, и бысть, Господь, утверждение мое, изведи мя на широту, и избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохраних пути Господни и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьбы Его предо мной и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним и сохранюсь от беззакония моего. И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте руку моей, пред очи моего, с преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты, люди смиренные, спасешь, и очи гордых смириши, яко ты просветишь светильник мой, Господи Боже мой, просветишь тьму мою, яко тобой избавлюсь от искушения, и Богом моим приду стену, Бог мой непорочен, путь его, словеса Господне разженна, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего, Бог припоясуй мя силу и положи непорочен путь мой, совершай нози мои, яко лени и на высоких поставляй мя, научай руца мои на брань и положи, и положил иси лук меден мышца моя, и дал мне иси защищение, спасение, и десница твоя восприят мя, и наказание.

Наказание Твое исправит меня в конец, и наказание Твое то меня научит. Уширилась и стопы моя подо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги мои, и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются, воскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима, и припоясал меня иси силою на брань, и спялась и вся восстающая на мя под мя, и врагов моих дал мне иси хребет, и ненавидящие мя потребил иси, возваши небес, спасай, ко Господу, не услыши их. Истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я. Избавивши меня от пререкания людей, поставивши меня во главе языков, люди, их же не ведях работавшими, вслух уха послушавши меня, сынами чужди и солгавшими, сынами чужди обетшаши, я хромуши от стесь своих. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего. Бог дает мщение мне, и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, и от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, имени Твоему пою, величай спасение царевы, творя милость Христу своему Давиду и семени Его до века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса их же не слышится гласия их. Во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенной глаголы их. В солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тищи путь. От края небесе исход Его, и сретение Его до края небесе. И несть иже укрыться теплоты Его, закон Господень непорочен. Обращай души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы. Оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи. Страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господни истинные, оправданные вкупе. Вожделенной паче златые камени честно много, слаще паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит я, внегда сохранит я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти меня от чуждих, пощади раба Твоего. Аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищусь от греха велика. И будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобой выну. Господи, помощничи мой и избавителю мой. Услышит тебя Господь день печали, защитит тебя имя Бога Яковля, после тебе помощь от святаго от Сиона заступит тебя, поминет всякую жертву твою, всесожжение твое тучно буди, даст тебе Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит, возрадуемся во спасении твоим и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошение твое, ныне познав, яко спасе Господь Христа своего, услышит Его с небесе святаго своего в силах спасения десницы Его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, те испяти бывшие подоши, мы же востахом и исправихомся, Господи, спаси царя и услышаны, воин жащий день призовем тебя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, о спасении Твоем возрадуется зело, желание сердце Его дал иси ему, и хотение усну Его неси лишил Его. Яко предварил иси Его благословением благостынным, положил иси на главе Его венец от камени честно, живота просил есть у Тебе, и дал иси ему долготу дней во век века. Вели славы Его спасением Твоим славу, и велелепие возложиши на Него. Яко даси ему благословение во век века, возвеселиши его радостью с лицем Твоим, яко царь уповает на Господа и милостью Вышнего не подвижется, да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящется ненавидящие Тебе, яко положишь их, яко печь огненную во время лица Твоего, Господь гневом Своим сметет, я и снесть их огонь, плод их от земли погубишь, и семь их от сынов человеческих, яко уклонишь на тебя злая, помыслишь, советы их же не возмогут составить, и яко положишь я хребет во избытцах твоих, уготовивши лице их, вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силы Твоя, славу Отцу и Сыну и Святому.

0: ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, Боже мой, во тьме мирскую оставил меня Иси, далече от спасения моего словеса грехопадения моих. Боже мой, воззову во дни, не услышишь, и в ночи, не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвалу Израилева на тебя уповаши, отцы наша. Уповаши, избавилась и я к тебе, возваши и спасошися, на тебя уповаши и не постыдешися. Аз же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей, всевидящими, а поругавшимися глаголоши устам, а покиваши главою. Упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хочет его, яко ты иси, исторги меня из чрева упования мое, сосу матери моя, к тебе привержен есть, отложись над чрева матери моя, Бог мой и ты, да не отступишь от меня, яко скор близ, яко несть, помогаеми, обыдошими тельцы, мнозе, юнцы тучни, одержашими, утверзошинами уста своя, яко лев восхищая рыкая, яко вода излиякся и рассыпавшися вся кости моя, бы сердцем, и яко воск тая посреди чрева моего, иши яко скудиль крепость моя, язык мой прильпе гортани моему, и в перть смерти свел меси, яко обыдошими пси мнозе, сон лукавых одержашими, ископаши руцы мои, нозе мои, исчитоши вся кости моя, ты же смотришь и презреши меня, разделиши ризы мои себе, одежде моей меташи жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление мое в анми, не избави от оружия душу мою из руки песи единородную мою. Спаси меня от уст львовых и от рог единорож смирение мое, повем имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою Тя. Боящиеся Господа, восхвалите Его все семьи Яковля, прославите Его, да убоится же от Него все семьи Израилева, яко не уничижи, ниже негодова молитвы нищего, ниже отврати лице свое от меня, и егда возва к нему услыши мя. От тебе похвала моя в церкви велится, исповемся тебе, молитва моя воздам пред боящимися его. Едят убозии, насытятся и восхвалят Господа, взыскающие его. Жива будут сердца их век века, помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред ним вся отечество и язык. Яко Господне есть царствие, то и обладает языки. Едоши и поклонившися все тучные земли, пред ним припадут все нисходящие в земли, душа моя тому живет, и семя мое поработает ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду его людям, росшимся, я же сотвори Господи. Господь посет меня, ничтоже мя, лишит на месте злачне, тому все время на воде покой не воспитамя. Душу мы обрати наставим на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертно, не убоюсь зла, яко ты со мной иси, жезл твой и палец от ватами утешиста. Уготовилась и предо мной трапезу сопротив стужающим, не умастив и силием главу мою, чаши твою упоивающими, яко державно. И милость твоя поженит меня все дни живота моего, еже вселитимися в дом Господень долготу дни. Господня земля исполнение, и я вселенная, все живущие на ней, то на морях основал ее есть, и на реках уготовил ее есть, кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият в свою душу свою, не клясться лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа, и милостыню от Бога, спаса своего, сирот ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваши, возьмитесь врата вечные. И внеди царь славы, кто есть царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князя ваши, возьмите все врата вечные, и внеди царь славы, кто есть царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Божий, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Человеце, спаси, гроб твой запечаташа, ангел камень от дверей отвали, жены видишь, восставшую от мертвых, и ты и благовестишь учеником твоим в Сионе, яко воскреслись и животе всех, и разрешишься узы смертные, Господи, слава тебе!

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
2: Мироносице, жизнодавца, предстояще гробу, владыку искаху в мертвых бессмертного, и радость благовещения от ангела приемша, апостолам возвещаху, яко воскресе Христос

сущу поздну в день той, воедино от суббот, и дверям затворенным, и дежебях ученицы Его, собраны страха ради иудейска, приди Иисус и ста посреди и глагола им «Мир вам!» И сие рек показаем руцы и нозе и ребра своя, возрадовавшися же ученицы, видевши Господа, рече же им Иисус паки «Мир вам!» Яко же послами Отец, и аз посылаю вы, и сие рек дуну и глагола им «Примите Дух Свят!» Им же отпустите грехи, отпустятся им, и им же держите держаться. Фома же един от обоюнаде сети глаголемый близнец, не бету с ними, егда прииде Иисус. Глаголуха же ему, друзья, ученики, видяхом Господа. Он же рече им, аще не вижу на руку его язвы гвоздиная, и вложу руки моя в язвы гвоздиная, и вложу перста моя в ребра его, не ему веры. По сих же днех осьмих паки бяху внутрь ученицы его, и Фома с ними, прииди Иисус дверям затворенным и глаголоста посреди их, и рече им мир вам. Потом глагола Фоме, принеси перст твой семы и вижте руцы мои, и принеси руку твою и вложи в ребра моя, и не буди неверен, но верен. И отвеща Фома и рече ему, Господь мой и Бог мой, глагола ему Иисус, яко видях мя верова, блаженни не видевшие и веровавшие. Много же и ино знамения сотвори Иисус пред ученики своими, я же не суть писано в книгах сих, сия же писано быша, да веруйте, яко Иисус есть Христос, Сын Божий, и да верующие живота имать.

воскресение Твоему, всесильно Христову Божеству, как и не дивимся, от страстей обо всем верным, без страсти и нетления точащу, от ребра же святаго источник бессмертия, ископающую, и живот из гроба престолу.

пророчие предтечи благодати божественной Илье, охава нечестивого царя ты, яко законопреступнику обличив, студные священники, яко непреподобные.

0: Господи, святому воскресению Твоему, осуждена бывшая Адама вкушением греха, плоти Твоей спасительную страстью оправдалась и Христе, сам бы не повинен смертного искуса был и себе сгрешнее.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, воскресение свет воссия сущим во тьме, и сей не смерть не сидящим, Бог мой Иисус, и своим божеством крепкого связав, сего сосуда расхитил есть.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, дашь нам помощь Твоими молитвами всечистые, прилоги отражающие лютых обстоятельств.

0: вас, яко изряден пророчий учреждитель, иже в ранном творяте бегащение единое насыщая всяко, живот на благоволение, ему же все зовем, ты си Бог наш и не свято паче тебе, Господи.
1: Святый пророче Божий Илие, моли Бога у нас, благодать благодетелю и строителю, вдовицу и пророка, напитавшему неизреченным промышлением, ему же все зовем, ты си Бог наш и не свято паче тебе, Господи.
0: Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, затвори вы тученосные облаки, отождите, пищи лишай месарефи, устанок брашный непрестанно росите, сотвори, ты же взывал иси, не свято паче тебе, Господи.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, ты едино паче всех от века.

Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: очи и правичи великих дел Бога нашего, или е великое имените вещанием Твоим уставе вы водоточные облаки, моли у нас единого человека любца.
1: Многое человека в беззаконии, Божие же многое человека любия зря, пророк смущавшийся.

0: Благо никак уже подвижи, еже мучите того отметающийся, присного покаяния всех ждет, единый человеколюбец.
1: Источника чудес пророков удобрения все песни навернее восхвалим, Фесвитине на Илью, с плотью бы исчез и бессмертен, яко мертв уверяет мертвых восстание, тем же дерзновение к Богу имея, подавает исцеление верою просящим, и молится Христу прилежно согрешению оставления подати, празднующим любовью святую память Его.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, во веки веков. Аминь. В напасти многоплетенная, впад от враг видимых и невидимых, бурею одержим бесчисленных согрешений моих, и яко к теплому заступлению и покрову моему чистая, по пристанищу притекаю Твоей благости, тем же причистая из Тебе воплощенному без семени, молися прилежно о всех рабех Твоих, непрестанно молящих Тися, Бога.

сущий мя зелу возлюбилыси, ты истощанием странным сошилыси на землю благоутробне спаси. Последнего моего досаждения не отвергся, и, прибыв на высоте пречистой твоей славы, прежде бесчествованного прославилась.

0: смертью от богатства истощеваемый, божественной силою Тебе распятого, чудно дело человеколюбче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, класс возрастившая животворный неуранный Нива, подающего мирове жизнь Богородице, спаси.

0: Святому Духу, на знамена во славу Троическую я веду навением тричисленным, Матери, детища, живо дарова.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молим Тебя, чистая Божия.

0: Господи, святому воскресению Твоему, удеетесь и претерпелось в огреницу, прежде страсти Твои, о спасе поругаем, первозданного покрывая безобразное обнажение, инак пригвоздился Иси на кресте плотью, совлачая Христе ризу умершления.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, от персти смертное Ты падшее, моя паки нас дал Иси существо, воскрес и не стареющееся Христе устроил Иси, явив паки як уже царский образ, нетление жизнь блистающ.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, утоли нестерпимую бурю страсти моих, я же Богорошая, покормителя и Господа.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, служат Рождеству Твоему, Пречистая Богородице, ангельсти и чинове, и человека в собрание.
0: Святый пророче Божий, лие моли Богу у нас, закон отеческий тя, яко молитвенников все истина показа, чудодейственников обращающие естества стихилие, и преподобную жертву по полям.

0: Скверного студа пророки всеблаженни Илие, яви начертав троическую силу.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, словом благодати священства Илие, заклала и все священники студные неповинными твоими руками, якоже огнем ревностью.

Слава Господи, святому воскресению Твоему, древом крепко не зложи мя начало злобной. Ты же, Христе, вознесся на кресте, крепольшего не зложил и си, посрами всего падшего же воскресил.

0: Отцу и Сыну и Святому Духу, возвысилось и колено, преклонив ума, превознесенное око, мольбою изрядное решение творя, и бразды земные упоилось и тучами.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

со всеми святыми и волшествами все друг друга, тебе живот наш Христову предадим.

0: воскрес из гроба умершие, воздвиглась и Адама воскресилась, и Ева ликует во Твоем воскресении, и мир сие концы торжествуют, еже из мертвых восстанием Твоим многомилостивее.
1: Адово царствие пленивое, мертвое воскресивое, долготерпеливее, жены мироносицы встретил еси, вместо печали радость принеси, и апостолам Твоим возвестил еси победи.

Слава Господи Святому Воскресение Твоему, славное истощение божественное богатство Твое, нищеты Христе, удивляет ангелы, на кресте зрящая Тя пригвождаема, заеже спасти верою зовущая, благословенный си Божий Отец.

0: от нюдуже воскресоша и же от века и узницы зовуще, благословен Бог Отец наш.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, от девственных ложества плошься явился Иси на спасение наше, тем же Твою Матерь, ведящую Богородицу, православно зовем, Отце Боже, благословен Иси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, жезл прорастила Иси Дева от корени Исеева Всеблаженная, плод цветоносящий, спасительный, верою Сыну Твоему зовущим, Отце Боже, благословен Иси.
1: Святый Пророче Божий, Илия, моли Бога у нас, преславно Божественную Ты воображенную силою облекался, пищу 40-дневную, Илия чудный долгий шествовал Иси путь, тем же в Хариве глаголал Иси, благословен Бог Отец наш.

Богоявление сподобился Иисии пророчества, якоже великий Моисей, пророки помазуя духом и цари Илия чудный, и слава на фаворе Христова зритель бы в пел Иисии, благословенный си Божий Отец наш.

Воскресение Твоему, Иисусова Божества, Пребожественная сила в нас боголепного сияла есть, плотью во вкуш за всех смерть крестную, разруши адову крепость, Его же непрестанно дети благословите, священницы воспойте, люди превозносите.

0: Умертвенная пожертва бысть, дети, благословите, священницы, воспойте, люди, превозносите во вся веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, сопротивно хороженные и пламеновидные на нас угаси стрелы, якуда поем тебя во вся веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, при естественне содействии.

вовсе губительные, пророку увлечением скверного убийства мерзкое мучение, фесвитянин жут угнедохновенно ума, жизнодателю песнь воспеваше, Господа вся дела пойте, и

Господа, таинника Тя показа Христос, яко чистоты Садителя, и девство пребожественное прозябение на фаворе божественного воплощения. Божества непостижимый свет во своей плоти, показав Тебе зовущего, Господа вся дела пойте.

0: божественным и безначальным естеством Пруссии, сложился и сей приятием плоти, в Тебе самом сию составе в Слове Божий, и, пострадав яко человек, прибыл иси кроме страстей яко Бог, тем же Тя во Твою существу нераздельное неслиянно величаем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Отца по существу божественному, яко же естеством быв человек,

Бога видит, Всесвятенен с Моисеем зрит. Я же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человек земнородных не взыдя, воплощен на Господа на поворе.

Заключенным владыка дверям, яко вшилыси, апостолы исполнилыси Духа Пресвятаго, мирно дунув, им же вязать и решать и грехи реклыси, и посмит днех твоя ребра, Фоме показалось и руце, с ним же вопием, Господь и Бог

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Твоего Сына, яко видела еси, от гроба воскресший тридневно, Бога Невестная Пресвятая Дева, всю скорбь отложила еси, юже подъяла еси, яко мати, егда узрела еси страждуща, и радости исполнившися соученики Его, почитающие того поеши, тем же иже Богородицу тя, ныне.

0: да тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ищем, молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия и о всех преждепочивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду.

0: милости, жизни, мире, здравии, спасения, посещения, прощения, оставления грехов, рабов Божиих, всечестного Отца нашего, наместника архимандрита Тихона, с братьями святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Все молимся о плодоносящих и добродеющих, во святим и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие, богатые милости.

церковь Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистой своей матери, святых славных и спокойных апостолов, преподобных, которые у нас находятся, и благопророка Божия и

Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сыя вся исполняя, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ныне и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен и лишит. На месте злачне там усилимя, на воде покой не воспитамя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не кляться лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой, сын рабыни Твоя я. Растерзал еси узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися в слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во грехах родимя мати моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестно и тайное премудрости Твоей я явил миси. Окропиши меня и сопами очищуся, омыши меня и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, вознашение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух правобнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающие, якуда благою совестью очищен.

Свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего и

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел Иси нас ради воплощся много милостиве, заклан быть, яко овчак, грех ради человеческий. Тем же молю тебя и моя.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирись от тебя печалившим. Та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастия страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущной Сыне и собезначальны, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныися, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневок бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл иси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

всего себе повинув греху и злостям поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убой меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякие оскверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, нежеда немощен буду душею же и телом, вот еже недостойны тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, як унесьм достоин, неже доволен, да под кров нидеши храма души моя, за неже весь пустый палца есть, и не имыши во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесное мое я души и воскверненное мое тело в нити. И як уже ныне удостоилась и в нити свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренное мое я души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающим тебя. И як уже не возмущался и сей скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возмущайся скверных он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и тела. Во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общения Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы Свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего удесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твои я Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемые смешения от чистых и девственных кровей, паче естества росшие тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть,
умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави мя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятели, щеми не покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усресть тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Боже, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижд, Господи, смирение мое, и остави все грехи мои. Вижд, яко умножившися паче влас главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело содею. Блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делатель еще был всяческий дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерне и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси и ничтоже достойно соделавших, так о прими и мене грешного, много посогреших и осквернихся, и о печалях духа

волею же и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеяшися, и истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба единому согрешив, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несть мне достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не есть числа. Всякое возлодеяние и коварство и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не раскликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бы их тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит меня всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на Тя уповах, аще есть мне спасение упование. Аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся елихоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть во мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей я, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действо дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, в ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души скверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоть, я же хощу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согреши их, паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, мир окупивший,
прийде дерзость не помазать Твоей носи, Богу моего, Владыки и Христа моего. Як уже оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня возгнушайся слове, Твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омыми слезами моими, очистими ими слове, остави прегрешение моя и прощение мне подашь. Весь изо множество, весь из трупы моя, и язву зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще несодеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащусь и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякие дыжи, пияй чистым сердцем. Ты, бо рекал иси, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего. Божественный Бог причащаяся и благотворящая благодати. Не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятий мне, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обред мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопию Ти, як уже блудного приял и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедри. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотворишие причастники. Общники Божества Твоего соделывая независтно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю, славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений. Яко Твое есть Царство,

Несмь доволен, владыка Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидеши со человека любим, як уже еси. Внидеши и просвещаешь, и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, небо блудница со слезами пришедших к тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царствие Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному, недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеми наросшая Тя, Пречистая и Преснодевой Марии и Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробы человека любя Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеление прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее, разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня коже оное, и просвети мое душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рощая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си во истину Христос, Сын Бога живаго, пришед в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся оба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содетелю да не опалиши мя приобщению. Огнь боеси недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойное попаляй, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня любовью Христе, и изменил меня божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блажи два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как во в ниду недостойный,
аще бо дерзнуся вните в чертог, одеждами обличает, яко несть брачна, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, яко человеколюбец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судьбе будет святая сия, заеже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.